0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.
0: Баранович FM.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Баранович FM.
1: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по реалистике 2026. Подробности на 7 карат. Только по телефону +7 529 689 77 77.
4: Мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Кухня, шкаф-купе или гардеробная – все это спроектирует и изготовит для вас компания «ЮКОС Мебель». Качество собственного высокотехнологичного производства подтверждено сертификатом Белорусской торгово-промышленной палаты. Для вашего удобства покупку можно оформить в рассрочку через народный кредит со ставкой всего 4%. Доверьтесь «ЮКОС Мебель» – компании с многолетним опытом безупречной работы.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама.
1: Время сочной выгоды. Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
2: Горячая, ароматная курочка-гриль с хрустящей золотистой корочкой уже ждет вас. А еще нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма с разными добавками и фирменным соусом. Купить 10 порций шаурмы и 11 бесплатно.
1: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
2: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов. Приезжай, забирай, наслаждайся.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Я его купила, купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реалистике 2026. Подробности на 7 карат.кв или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла. Вечером 19-22. Ночью ожидается 14-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Я его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реальности 5-26. Подробности 7 карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Кухня, шкаф-купе или гардеробная – все это спроектирует и изготовит для вас компания «ЮКОС Мебель». Качество собственного высокотехнологичного производства подтверждено сертификатом Белорусской торгово-промышленной палаты. Для вашего удобства покупку можно оформить в рассрочку через народный кредит со ставкой всего 4%. Доверьтесь «ЮКОС Мебель» – компании с многолетним опытом безупречной работы.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла. Вечером 19-22. Ночью ожидается 14-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла. Вечером 19-22. Ночью ожидается 14-17 со знаком «плюс».

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, подробности, итоги». В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. В Барановичах эта сфера представлена крупными сетевыми супермаркетами, современными торговыми центрами и городскими рынками. Постоянно расширяется ассортимент предлагаемых товаров, меняется вид магазинов, повышается качество услуг и уровень обслуживания. За этим труд тех, кто стоит за прилавком, решает в кабинете вопросы логистики, работает в общепите и многих других. В городе зарегистрировано более 2000 объектов торговли и

0: свыше 220 объектов общественного питания, что является важным показателем развития отрасли. Лучших представителей профессии чествовали на торжественном собрании в Барановичском горосполкоме. Поздравил присутствующих с наступающим праздником заместитель председателя горосполкома Александр Козека. Система торговли обслуживает порядка 15 тысяч человек. Это довольно тяжелый труд, но ваша работа показывает продвижение экономики вперед, благосостояние нашей страны. Александр Козека вручил грамоты Главного управления торговли и услуг Брестского облсполкома, грамоты и благодарности горосполкома. Также с приветственным словом обратился к собравшимся глава депутатского корпуса. Виктор Колосовский поблагодарил работников за труд, инициативу, преданность делу и вручил почетные грамоты Горсовета депутатов. Заместитель директора по учебно-производственной работе Барановичского технологического колледжа Белкопсоюза Наталья Орловская, проработавшая четверть века в учреждении, которое готовит кадры для сфер торговли, отметила: награда – это не просто признание заслуг, но и стимул для новых достижений.
1: В канун Дня работника торговли получить эту грамоту – огромная честь, знак того, что наш труд важен для нашего города. Хочу поблагодарить руководство городского исполнительного комитета за признание наших заслуг, за эту честь, потому что это дает нам вдохновение и силы двигаться дальше.
0: Праздник смелых и мужественных. В Беларуси накануне отметили День пожарной службы. Выбор официальной даты не случайен. Основанием послужило историческое событие. 25 июля в 1953 году Минское губернское правление и городская дума, рассмотрев вопрос о создании пожарной части в Минске, утвердили смету расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека. Начали появляться специализированные объединения и в других городах. Именно с этого момента берет начало история пожарной службы Беларуси. В наше время профессиональный праздник учрежден указом главы государства 11 сентября 1998. В Барановичах прошли праздничные мероприятия, приуроченные 173-й годовщине со дня образования пожарной службы. Торжественное награждение работников МЧС собрало руководство города и района, личный состав ветеранов, учащихся военно-патриотического клуба «Феникс» на собрании по случаю профессиональной даты. Вручили грамоты и адресовали теплые слова огнеборцам заместитель председателя городского исполнительного комитета Александр Козека и замглавы района Михаил Борисевич. Очередные специальные звания присвоены тем, кто ежедневным трудом доказывает преданность делу. За образцовое несение службы, профессиональное мастерство, достижение высоких показателей лучшие получили нагрудные знаки Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «Выдатник», грамоты и благодарности ведомства. Как отметил начальник горрайотдела Виталий Стукачев, в Барановичском ГРУЧС снесут службу настоящие герои, готовые прийти на помощь по первому тревожному звонку. Своей самоотверженной работой они заслужили авторитет и искреннее уважение жителей региона. Кульминацией стало открытие арт-объекта. Стилизованный фонарь МЧС в форме пожарной каланчи. Автор идеи и создатель – капитан внутренней службы, начальник дежурной смены пожарной аварийной части номер 3 Андрей Антонов. Города Брещины активно развиваются, и спасатели должны быть готовы к эвакуации людей с высотных зданий. Именно поэтому крупные населенные пункты региона необходимо обеспечить 52-метровыми автолестницами. В скором времени такая техника поступит в Барановичи, рассказал начальник областного управления МЧС Валерий Рудольф. Говоря о новой инфраструктуре, руководитель сообщил, что в данный момент идет разработка проектно-сметной документации для строительства пожарного депо в Барановичском микрорайоне Боровки. Планируется, что возведение начнется в 2027 году. По программе специализированный объект будет с количеством до 30 человек и минимум 2-3 единицами боевых расчетов непосредственно на выезд, добавил Валерий Рудольф. В Брестском областном управлении МЧС накануне профессионального праздника Дня пожарной службы чествовали тех, кто помогает сделать жизнь безопаснее. В областном творческом конкурсе на лучшее освещение деятельности органов, подразделений и организаций системы МЧС диплома первой степени в номинации «Проект» удостоена редакция радио «Барановичи ФМ». Награды победителям конкурса вручил начальник областного управления МЧС. Валерий Рудольф поблагодарил представителей СМИ за совместную работу, активность, ответственность и оперативность.
2: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Мобилизовать ресурсы и помочь собрать урожай. Главная цель – провести уборку максимально эффектно, сохранив каждый выращенный килограмм урожая. В приоритете – высокие темпы. Президент Александр Лукашенко на неделе провел селекторное совещание с членами правительства и руководителями регионов. Ключевыми вопросами обсуждения стали готовность техники и кадров, а также соблюдение трудовой дисциплины. Уборочная страда – это не только определенный экзамен и итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. Виды на урожай хорошие, теперь его нужно взять по максимуму, без оправданий и ссылок на обстоятельства, в том числе на капризы природы. Грамотно все спланировать – задача всей вертикали – от агронома и директора сельхозпредприятия до губернаторов и правительства. Это подчеркнул Александр Лукашенко. Уборочная кампания в республике стартовала раньше привычных сроков. Аграрии рассчитывают на достойный урожай. Ориентиром для них служит рекордный параметр 2025-го – 11 миллионов тонн зерна. Глава государства поставил задачу превзойти этот результат. В текущем сезоне урожайность зерновых в Беларуси превышает показатели прошлого года на 10%. Уборочная в Барановичском районе в самом разгаре. Идет активный сбор рапса. Работы впереди еще много, но успехи уже есть. Лучших тружеников чествуют прямо в поле на месте главной битвы за урожай. Рекордную цифру в 1000 тонн намолоченного зерна преодолел на неделе первый в районе семейный экипаж Дмитрия и Дианы Тукай из Крошина. Вот уже четвертый сезон отец и дочь вместе принимают участие в жатве. Во время учебного года Диана Дмитриевна – учитель истории в Русиновской средней школе, а летом – помощник комбайнера. Женщины за штурвалом сельхозтехники – не редкость в Барановичском регионе. На данный момент таких смелых уже четверо. Любая профессия по плечу, особенно если рядом родной человек, который поддержит и морально, и физически, отметила Диана Тукай.
3: Я считаю то, что в нашей стране любая профессия по плечу именно для женщин. Не бывает тяжелых профессий, не бывает легких. В любом случае все можно взять в свои руки. Учитывая то, что я работаю в семейном экипаже со своим папой, мне кажется то, что мне повезло больше, чем кому-либо. Всегда поддержка моральная, физическая, все в лучшую сторону. Мы закончили уборку ячменя. Сейчас мы убираем рапс. Результаты у нас хорошие, потому что мы работаем слаженно. Самое главное, чтобы нас не подводила, конечно же, погода и наша техника. Если все будет хорошо с этим, то у нас, соответственно, тоже.
0: Слова благодарности за труд и преданность земле прозвучали в адрес еще одного лидера. Водитель МАЗа Вячеслав Трус перевез 2000 тонн зерна. Совсем недавно его поздравляли с 1000 и вот новый успех. К слову, выдающиеся результаты механизатор предприятия «Крошин» демонстрирует 3-й год подряд. Главный приоритет в работе – не погоня за объемами, а своевременная уборка урожая, без потерь и спешки, подчеркнул Вячеслав Трус.
4: Самое главное – вовремя убрать урожай, а показатели – это уже второстепенные. Ну, получится больше – хорошо, не получится – тоже хорошо. Конечно, хотелось бы, чтобы погода всегда была хорошая во время уборки. Наверное, чтобы техника не подводила.
0: Поздравили передовиков, глава Барановичского районного совета депутатов Алексей Еременко, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось, а также руководство хозяйства Крошин и председатель районной профсоюзной организации работников АПК Илона Поздняк. Они поблагодарили аграриев за достойные результаты, пожелали здоровья, новых побед и щедрых гектаров. комбайнерам и водителю вручили дипломы и ценные подарки.
2: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Учреждение образования Барановичей полным ходом готовится к старту нового учебного года. Косметические ремонты, покраска полов, стен в классах и спортивных залах уже на финишной прямой. А капитальное преобразование еще в разгаре. Обновление фасада, замена окон, модернизация пищеблоков. Как рассказала начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак, 6-7 августа специальные комиссии отправятся на объекты, чтобы проконтролировать исполнение всего запланированного перечня мероприятий. В состав проверяющих групп войдут не только профильные специалисты, но и сотрудники ГРЧС, санэпидемслужбы, других ведомств. Они оценят здания по ключевым критериям – безопасность, санитарные нормы и инфраструктура. Если обнаружатся недочеты, исправить их необходимо в кратчайшие сроки. Паспорта готовности должны быть подписаны до 20 августа. Пока взрослые готовятся к новому учебному году, дети отдыхают. Все путевки в загородные, дневные и спортивные пришкольные лагеря раскуплены, сообщили в представительстве Брестского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. В Барановичском регионе в детских оздоровительных лагерях по состоянию на 24 июля отдохнули 4584 мальчиков и девочек. Дневные пришкольные лагеря посетили 3748 человек, из них 605 ребят из многодетных семей. В спортивных – 1177 воспитанников. В августе ожидается еще один заезд юных спортсменов. Подготовка к 1 сентября – это в том числе обновление гардероба и канцелярии. Закрыть эти потребности многодетным помогает государство. Материальная помощь, которая выдается на каждого ребенка – хорошее подспорье. Например, в Барановичском районе за единовременной выплатой к учебному году обратилось более 360 семей, рассказали в территориальном центре социального обслуживания населения района. В структуре подчеркнули, что прием заявлений продолжается. Данная помощь от государства положена парам с тремя и более детьми до 18 лет. Доход при этом не имеет значения. Размер выделенной суммы 30% от бюджета прожиточного минимума, актуального на 1 августа 2026. Причем начисляется она на каждого школьника. Приобрести все необходимое к школе предлагают торговые объекты Барановичей. Сезон расширенной продажи товаров для школьников продлится до середины октября. В Барановичах развернуты школьные отделы, в которых представлен широкий ассортимент одежды, обуви, канцелярских товаров и рюкзаков. В период с июля по сентябрь торговые организации проводят различные акции со скидками от 5 до 30%. Основными поставщиками школьной одежды, обуви и трикотажа выступает более 20 белорусских предприятий. Для каждой возрастной группы доступно от 5 до 40 моделей. Школьные базары в Барановичах пройдут 14, 15, 21 и 22 августа. Для многодетных семей, а также социально уязвимых категорий граждан предусмотрены скидки при покупке товаров.
2: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Представителям Барановичского региона назначены стипендии из специального фонда президента по поддержке одаренной и талантливой молодежи. Речь идет о выделении различных денежных поощрений из резервного фонда главы государства, заложенного в республиканском бюджете. В том числе средства пойдут на выплаты для 197 студентов. В их числе третьекурсник Барановичского госуниверситета Даниил Беляцкий, а также второкурсники вуза Станислав Нерода и Надежда Хоровец. Будут выделены и гранд-премии с присвоением звания лауреата для победителей международных олимпиад, конкурсов и фестивалей. В этом списке учащиеся Барановичского музыкального колледжа, лауреат 14-го республиканского творческого радиоконкурса «Молодые таленты Беларуси» Анастасия Залеская, а также солистка образцового театра эстрады «Капелька» Мирского сельского дома культуры, лауреат 21-го международного конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Хали Хало» Ксения Калядич. Учреждения здравоохранения Барановичского региона пополнятся молодыми кадрами. Это выпускники вузов и колледжей. К своим первым дежурствам они приступят с начала августа, сообщила заместитель главного врача по медобслуживанию населения Центральной поликлиники Татьяна Санчук. По ее словам, в организации прибудут 41 работник среднего медперсонала и 35 врачей. За каждым из них закрепят опытного наставника, который будет обучать и адаптировать новую смену к трудовой деятельности. К слову, государство поддерживает начинающих специалистов. Речь о социальных гарантиях и дополнительных бонусах. Предусмотрены ежемесячные стимулирующие доплаты в размере от 20 до 50% оклада. Кроме того, на старте решаются и жилищные вопросы. Все это своеобразные инвестиции молодого медика. В отделе ЗАГС Барановичского горосполкома прошла душевная акция «Третий батько». Общенациональный проект, стартовавший 1 июня, продолжает свое путешествие по стране. Представители городского отделения Брестской области Белорусской партии «Беларусь» чествовали семьи, в которых родился третий ребенок. На этот раз со знаменательным статусом поздравили 5 многодетных пар. В торжественной обстановке от имени президента им вручили специальный оберег «Батькову кошулю». Подарок преподнесли в деревянном куфоре вместе с легендой и спелым колоском, символом жизни и плодородия. Помимо крестильной распашонки, счастливые родители получили сладкие угощения. Согласно народным обычаям, сорочка, расшитая традиционным орнаментом, передается из поколения в поколение, а также придает ее обладателям здоровье, благосостояние, доброту и, конечно, мир, подчеркнула председатель Барановичского отделения партии «Белая Русь» Елена Соловей.
5: И вот эта акция у нас имеет продолжение. Уже на данный момент мы вручили 9 куфоров. Сегодня мы вручаем еще 5. Ну, а третий батьков, почему такое название? Демографическая политика у нас в государстве на одном из важных мест. Мы должны думать о нашем будущем, мы должны думать о рождении наших деток. И наш президент Александр Григорьевич всегда нам говорил: молодые семьи, рожайте деток. Третий мой. Вот отсюда и пошло название. Третий батьков. И очень приятно, что с каждым разом семей, которым мы вручаем все больше и больше, я думаю, что вот эта прекрасная акция, она будет иметь продолжение и, наверное, в следующем году, ну и в дальнейшем. Поэтому будем с удовольствием проводить ее на постоянной основе.
0: Месяц назад многодетной стала семья Янушкевичей. Родители признали, что никогда не задумывались о таком почетном статусе. У пары уже подрастает дочь и сын, поэтому для них главное был не пол будущего малыша, а его здоровье. В результате родилась девочка, ее назвали красивым именем Кристина, рассказала мама Анна.
6: Это было сюрпризом для нас всех, поэтому так вышло. Кристина выбрали имя. С учетом того, что есть уже и девочка, и мальчик, конкретного выбора не было. Радовались тому, что есть, то, что здоровая, что беременность проходила хорошо.
0: Всего в стенах ЗАГСа на этой неделе батьковы кошули получили 3 девочки и 2 мальчика. Им посчастливилось стать третьими детьми в семье, а значит, у них теперь двойная защита. Любовь родителей и забота государства.
2: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии для вас работала Екатерина Ярмолик. Всего доброго.

день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама.
1: Мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Кухня, шкаф-купе или гардеробная – все это спроектирует и изготовит для вас компания «ЮКОС Мебель». Качество собственного высокотехнологичного производства подтверждено сертификатом Белорусской торгово-промышленной палаты. Для вашего удобства покупку можно оформить в рассрочку через народный кредит со ставкой всего 4%. Доверьтесь «ЮКОС Мебель» – компании с многолетним опытом безупречной работы.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Срок проведения акции по реалистике 2026. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла. Вечером 19-22. Ночью ожидается 14-17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла. Вечером 19-22. Ночью ожидается 14-17 со знаком плюс.

0: Бывший.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: Барановичи FM. Наше радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла. Вечером 19-22. Ночью ожидается 14-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 24-26 тепла. Вечером 19-22. Ночью ожидается 14-17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Я его купила, купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: года.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Время сочной выгоды. Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
3: Горячая, ароматная курочка-гриль с хрустящей золотистой корочкой уже ждет вас. А еще нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма с разными добавками и фирменным соусом. Купить 10 порций шаурмы и 11 бесплатно.
2: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
3: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов. Приезжай, забирай, наслаждайся.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители – не оставляйте детей без присмотра.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама.
1: Я его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по реалистике 2026. Подробности 7 карат.кб или по телефону +7 529 789 77 77 78.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Тюль всего за 10 рублей.
3: АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович ФМ.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя, немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
4: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
5: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Слушай свое на Барановичи FM.
5: Может день, а может и

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, подробности, итоги» в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. В Барановичах эта сфера представлена крупными сетевыми супермаркетами, современными торговыми центрами и городскими рынками. Постоянно расширяется ассортимент предлагаемых товаров, меняется вид магазинов, повышается качество услуг и уровень обслуживания. За этим труд тех, кто стоит за прилавком, решает в кабинете вопросы логистики, работает в общепите и многих других. В городе зарегистрировано более 2000 объектов торговли и свыше 220 объектов общественного питания, что является важным показателем развития отрасли. Лучших представителей профессии чествовали на торжественном собрании в Барановичском горосполкоме. Поздравил присутствующих с наступающим праздником заместитель председателя горосполкома Александр Козека. Система торговли обслуживает порядка 15 тысяч человек. Это довольно тяжелый труд, но ваша работа показывает продвижение экономики вперед, благосостояние нашей страны. Александр Козека вручил грамоты Главного управления торговли и услуг Брестского облсполкома, грамоты и благодарности горосполкома. Также с приветственным словом обратился к собравшимся глава депутатского корпуса. Виктор Колосовский поблагодарил работников за труд, инициативу, преданность делу и вручил почетные грамоты Горсовета депутатов. Заместитель директора по учебно-производственной работе Барановичского технологического колледжа Белкопсоюза Наталья Орловская, проработавшая четверть века в учреждении, которое готовит кадры для сфер торговли, отметила: награда – это не просто признание заслуг, но и стимул для новых достижений.
2: В канун Дня работника торговли получить эту грамоту – огромная честь, знак того, что наш труд важен для нашего города. Хочу поблагодарить руководство городского исполнительного комитета за признание наших заслуг, за эту честь, потому что это дает нам вдохновение и силы двигаться дальше.
1: Праздник смелых и мужественных. В Беларуси накануне отметили День пожарной службы. Выбор официальной даты не случайен. Основанием послужило историческое событие. 25 июля в 1953 году Минское губернское правление и городская дума, рассмотрев вопрос о создании пожарной части в Минске, утвердили смету расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека. Начали появляться специализированные объединения и в других городах. Именно с этого момента берет начало история пожарной службы Беларуси. В наше время профессиональный праздник учрежден указом главы государства 11 сентября 1998. В Барановичах прошли праздничные мероприятия, приуроченные 173-й годовщине со дня образования пожарной службы. Торжественное награждение работников МЧС собрало руководство города и района, личный состав ветеранов, учащихся военно-патриотического клуба «Феникс» на собрании по случаю профессиональной даты. Вручили грамоты и адресовали теплые слова огнеборцам заместитель председателя городского исполнительного комитета Александр Козека и замглавы района Михаил Борисевич. Очередные специальные звания присвоены тем, кто ежедневным трудом доказывает преданность делу. За образцовое несение службы, профессиональное мастерство, достижение высоких показателей лучшие получили нагрудные знаки Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «Выдатник», грамоты и благодарности ведомства. Как отметил начальник горрайотдела Виталий Стукачев, в Барановичском ГРУЧС снесут службу настоящие герои, готовые прийти на помощь по первому тревожному звонку. Своей самоотверженной работой они заслужили авторитет и искреннее уважение жителей региона. Кульминацией стало открытие арт-объекта. Стилизованный фонарь МЧС в форме пожарной каланчи. Автор идеи и создатель – капитан внутренней службы, начальник дежурной смены пожарной аварийной части номер 3 Андрей Антонов. Города Брещины активно развиваются, и спасатели должны быть готовы к эвакуации людей с высотных зданий. Именно поэтому крупные населенные пункты региона необходимо обеспечить 52-метровыми автолестницами.

0: скором времени такая техника поступит в Барановичи, рассказал начальник областного управления МЧС Валерий Рудольф. Говоря о новой инфраструктуре, руководитель сообщил, что в данный момент идет разработка проектно-сметной документации для строительства пожарного депо в Барановичском микрорайоне Боровки. Планируется, что возведение начнется в 2027 году. По программе специализированный объект будет с количеством до 30 человек и минимум 2-3 единицами боевых расчетов непосредственно на выезд, добавил Валерий Рудольф. В Брестском областном управлении МЧС накануне профессионального праздника Дня пожарной службы чествовали тех, кто помогает сделать жизнь безопаснее. В областном творческом конкурсе на лучшее освещение деятельности органов, подразделений и организаций системы МЧС диплома первой степени в номинации «Проект» удостоена редакция радио «Барановичи-ФМ». Награды победителям конкурса вручил начальник областного управления МЧС. Валерий Рудольф поблагодарил представителей СМИ за совместную работу, активность, ответственность и оперативность.
1: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Мобилизовать ресурсы и помочь собрать урожай. Главная цель – провести уборку максимально эффектно, сохранив каждый выращенный килограмм урожая. В приоритете – высокие темпы. Президент Александр Лукашенко на неделе провел селекторное совещание с членами правительства и руководителями регионов. Ключевыми вопросами обсуждения стали готовность техники и кадров, а также соблюдение трудовой дисциплины. Уборочная страда – это не только определенный экзамен и итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. Виды на урожай хорошие, теперь его нужно взять по максимуму, без оправданий и ссылок на обстоятельства, в том числе на капризы природы. Грамотно все спланировать – задача всей вертикали – от агронома и директора сельхозпредприятия до губернаторов и правительства. Это подчеркнул Александр Лукашенко. Уборочная кампания в республике стартовала раньше привычных сроков. Аграрии рассчитывают на достойный урожай. Ориентиром для них служит рекордный параметр 2025-го – 11 миллионов тонн зерна. Глава государства поставил задачу превзойти этот результат. В текущем сезоне урожайность зерновых в Беларуси превышает показатели прошлого года на 10%. Уборочная в Барановичском районе в самом разгаре. Идет активный сбор рапса. Работы впереди еще много, но успехи уже есть. Лучших тружеников чествуют прямо в поле на месте главной битвы за урожай. Рекордную цифру в 1000 тонн намолоченного зерна преодолел на неделе первый в районе семейный экипаж Дмитрия и Дианы Тукай из Крошина. Вот уже четвертый сезон отец и дочь вместе принимают участие в жатве. Во время учебного года Диана Дмитриевна – учитель истории в Русиновской средней школе, а летом – помощник комбайнера. Женщины за штурвалом сельхозтехники – не редкость в Барановичском регионе. На данный момент таких смелых уже четверо. Любая профессия по плечу, особенно если рядом родной человек, который поддержит и морально, и физически, отметила Диана Тукай.
2: Я считаю то, что в нашей стране любая профессия по плечу именно для женщин. Не бывает тяжелых профессий, не бывает легких. В любом случае все можно взять в свои руки. Учитывая то, что я работаю в семейном экипаже со своим папой, мне кажется то, что мне повезло больше, чем кому-либо. Всегда поддержка моральная, физическая, все в лучшую сторону. Мы закончили уборку ячменя. Сейчас мы убираем рапс. Результаты у нас хорошие, потому что мы работаем слаженно. Самое главное, чтобы нас не подводила, конечно же, погода и наша техника. Если все будет хорошо с этим, то у нас, соответственно, тоже.
0: Слова благодарности за труд и преданность земле прозвучали в адрес еще одного лидера. Водитель МАЗа Вячеслав Трус перевез 2000 тонн зерна. Совсем недавно его поздравляли с 1000, и вот новый успех. К слову, выдающиеся результаты механизатор предприятия «Крошин» демонстрирует третий год подряд. Главный приоритет в работе – не погоня за объемами, а своевременная уборка урожая, без потерь и спешки, подчеркнул Вячеслав Трус.
3: Самое главное – вовремя убрать урожай, а показатели – это уже второстепенные. Ну, получится больше – хорошо, не получится – тоже хорошо. Конечно, хотелось бы, чтобы погода сюда была хорошая во время уборки. Наверное, чтобы техника не подводила.
0: Поздравили передовиков, глава Барановичского районного совета депутатов Алексей Еременко, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось, а также руководство хозяйства Крошин и председатель районной профсоюзной организации работников АПК Илона Поздняк. Они поблагодарили аграриев за достойные результаты, пожелали здоровья, новых побед и щедрых гектаров. Комбайнерам и водителю вручили дипломы и ценные подарки.
1: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Учреждение образования Барановичей полным ходом готовится к старту нового учебного года. Косметические ремонты, покраска полов, стен в классах и спортивных залах уже на финишной прямой. А капитальное преобразование еще в разгаре. Обновление фасада, замена окон, модернизация пищеблоков. Как рассказала начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак, 6-7 августа специальные комиссии отправятся на объекты, чтобы проконтролировать исполнение всего запланированного перечня мероприятий. В состав проверяющих групп войдут не только профильные специалисты, но и сотрудники ГРУЧС, санэпидемслужбы, других ведомств. Они оценят здания по ключевым критериям – безопасность, санитарные нормы и инфраструктура. Если обнаружатся недочеты, исправить их необходимо в кратчайшие сроки. Паспорта готовности должны быть подписаны до 20 августа. Пока взрослые готовятся к новому учебному году, дети отдыхают. Все путевки в загородные, дневные и спортивные пришкольные лагеря раскуплены, сообщили в представительстве Брестского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. В Барановичском регионе в детских оздоровительных лагерях по состоянию на 24 июля отдохнули 4584 мальчиков и девочек. Дневные пришкольные лагеря посетили 3748 человек, из них 605 ребят из многодетных семей. В спортивных – 1177 воспитанников. В августе ожидается еще один заезд юных спортсменов. Подготовка к 1 сентября – это в том числе обновление гардероба и канцелярии. Закрыть эти потребности многодетным помогает государство. Материальная помощь, которая выдается на каждого ребенка – хорошее подспорье. Например, в Барановичском районе за единовременной выплатой к учебному году обратилось более 360 семей, рассказали в территориальном центре социального обслуживания населения района. В структуре подчеркнули, что прием заявлений продолжается. Данная помощь от государства положена парам с тремя и более детьми до 18 лет. Доход при этом не имеет значения. Размер выделенной суммы – 30% от бюджета прожиточного минимума, актуального на 1 августа 2026. Причем начисляется она на каждого школьника. Приобрести все необходимое к школе предлагают торговые объекты Барановичей. Сезон расширенной продажи товаров для школьников продлится до середины октября. В Барановичах развернуты школьные отделы, в которых представлен широкий ассортимент одежды, обуви, канцелярских товаров и рюкзаков. В период с июля по сентябрь торговые организации проводят различные акции со скидками от 5 до 30%. Основными поставщиками школьной одежды, обуви и трикотажа выступает более 20 белорусских предприятий. Для каждой возрастной группы доступно от 5 до 40 моделей. Школьные базары в Барановичах пройдут 14, 15, 21 и 22 августа. Для многодетных семей, а также социально уязвимых категорий граждан предусмотрены скидки при покупке товаров.
1: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Представителям Барановичского региона назначены стипендии из специального фонда президента по поддержке одаренной и талантливой молодежи. Речь идет о выделении различных денежных поощрений из резервного фонда главы государства, заложенного в республиканском бюджете. В том том числе средства пойдут на выплаты для 197 студентов. В их числе третий курсник Барнаульского госуниверситета Даниил Беляцкий, а также второкурсники вуза Станислав Нерода и Надежда Хоровец. Будут выделены и гранд-премии с присвоением звания лауреата для победителей международных олимпиад, конкурсов и фестивалей. В этом списке учащиеся Барановичского музыкального колледжа, лауреат 14-го республиканского творческого радиоконкурса «Молодые таленты Беларуси» Анастасия Залеская, а также солистка образцового театра эстрады «Капелька» Мирского сельского дома культуры, лауреат 21-го международного конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Хали-хало» Ксения Калядич. Учреждения здравоохранения Барановичского региона пополнятся молодыми кадрами. Это выпускники вузов и колледжей. К своим первым дежурствам они приступят с начала августа, сообщила заместитель главного врача по медобслуживанию населения Центральной поликлиники Татьяна Санчук. По ее словам, в организации прибудут 41 работник среднего медперсонала и 35 врачей. За каждым из них закрепят опытного наставника, который будет обучать и адаптировать новую смену к трудовой деятельности. К слову, государство поддерживает начинающих специалистов, речь о социальных гарантиях и дополнительных бонусах. Предусмотрены ежемесячные стимулирующие доплаты в размере от 20 до 50% оклада. Кроме того, на старте решаются и жилищные вопросы. Все это своеобразные инвестиции молодого медика. В отделе ЗАГС Барановичского горосполкома прошла душевная акция «Третий батьков». Общенациональный проект, стартовавший 1 июня, продолжает свое путешествие по стране. Представители городского отделения Брестской области Белорусской партии «Беларусь» чествовали семьи, в которых родился третий ребенок. На этот раз со знаменательным статусом поздравили 5 многодетных пар. В торжественной обстановке от имени президента им вручили специальный оберег «Батькову кошулю». Подарок преподнесли в деревянном куфоре вместе с легендой и спелым колоском, символом жизни и плодородия. Помимо крестильной распашонки, счастливые родители получили сладкие угощения. Согласно народным обычаям, сорочка, расшитая традиционным орнаментом, передается из поколения в поколение, а также придает ее обладателям здоровье, благосостояние, доброту и, конечно, мир, подчеркнула председатель Барановичского отделения партии «Белая Русь» Елена Соловей.
4: И вот эта акция у нас имеет продолжение. Уже на данный момент мы вручили 9 куфоров. Сегодня мы вручаем еще 5. Ну, а третий батьков, почему такое название? Демографическая политика у нас в государстве на одном из важных мест. Мы должны думать о нашем будущем, мы должны думать о рождении наших деток. И наш президент Александр Григорьевич всегда нам говорил: молодые семьи, рожайте деток. Третий мой. Вот отсюда и пошло название. Третий батьков. И очень приятно, что с каждым разом семей, которым мы вручаем все больше и больше, я думаю, что вот эта прекрасная акция, она будет иметь продолжение и, наверное, в следующем году, ну и в дальнейшем. Поэтому будем с удовольствием проводить ее на постоянной основе.
0: Месяц назад многодетной стала семья Янушкевичей. Родители признали, что никогда не задумывались о таком почетном статусе. У пары уже подрастает дочь и сын, поэтому для них главное был не пол будущего малыша, а его здоровье. В результате родилась девочка, ее назвали красивым именем Кристина, рассказала мама Анна.
5: Это было сюрпризом для нас всех, поэтому так вышло. Кристина выбрали имя. С учетом того, что есть уже и девочка, и мальчик, конкретного выбора не было. Радовались тому, что есть, то, что здоровая, что беременность проходила хорошо.
0: Всего в стенах ЗАГСа на этой неделе батьковы кошули получили 3 девочки и 2 мальчика. Им посчастливилось стать третьими детьми в семье, а значит, у них теперь двойная защита – любовь родителей и забота государства.
1: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии для вас работала Екатерина Ярмолик. Всего доброго.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.
0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

0: эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

что мне останется тут на земле. Искать и надеяться. Знаешь, не делится эта любовь ни на что, во что бы хотелось нам. Вечная драма пустых адресов. Я ищу тебя, кажется, вечность. Тут не туда, там не туда. У меня играют слова, мы с тобой еще встретим.

Пацы одолжила неделям, у них не бывает возврата, ели. Они ели меня с аппетитом голодного утром на завтрак в теме. Ты же знаешь, я весь о тебе без другого нытья или прочего. Что же ты, дура, творишь и какие еще тебе надо от нищего почести?

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Я пропала, а в тот цвет макалом несет меня от тебя. С чего ты взял, что твоя?

Нам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: позвони, не пиши. Позвони, напиши, намек, подскажи. Мы от тебя убежим, быстро как Анжи.
1: Баранович FM.

Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

Узлы запутанные дни, среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все ясно.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

девочка, танцуй, я твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежно, и никого кроме. Ты самая яркая среди звезд во вселенной, несмотря ни на что, для меня.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: холода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Точно, бой.
1: Час ночи. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.